Но и се дишок афитах си си шуго. А пут не кал не са но кизи пуго. Сокин на рису сон мы, кипит тутун. Манна, чики пуго.